0: вывезла, и Бог меня покинул. Моя судьба же втыкает мне нож в спину.
1: Vigo, escoitas. Fumen as grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.